0: 23 horas 32 minutos. 23 horas 32 minutos.
1: Борисовец, бража му, изкремлил са ключи на Люю, Бертичу, мечтах до интерцио Бершин, нет, нет, гладнос, гремил много, ах, кафиеву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.